7 минут по московскому времени, я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский